0: мрачным, но это ему не вредит, ты сам на себя с юмором, юмор порой глядит.
1: Он вечен,
0: он ловок,